Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

nothing.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Реклама.
4: Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади. Вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться, так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного, возможно, встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам. Они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Ульяновск FM.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
1: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Заволжском районе Ульяновска на перекрестке проспекта Созидателей и Дружбы народов заменили дорожные знаки. А работу выполнили сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Правый берег». Замена нужна для увеличения пропускной способности транспорта. Вместо старых табличек направления движения по полосам установили новые. Теперь водителям разрешено поворачивать направо со среднего ряда. Специалисты обратились к автомобилистам с просьбой быть внимательными при пересечении этого перекрестка. Водителям советуют следить за изменениями и соблюдать правила дорожного движения. Глава Ульяновска Александр Балдакин поднялся на одну строчку в национальном рейтинге мэров, заняв 55-е место из 88 по регионам по итогам апреля и мая. В предыдущем рейтинге он находился на 56-м месте. Рейтинг был опубликован Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», который оценивает работу мэров столиц регионов и крупных финансово-промышленных центров России. Результаты исследования формируются на основе анкетирования и опроса экспертов. В Ульяновской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» промышленные предприятия Димитровграда добиваются заметных результатов. К инициативе подключаются не только крупные, но и средние заводы, что способствует формированию культуры непрерывных улучшений. ООО «Техномаш» с февраля реализует пилотный проект. За 3 месяца удалось выявить узкие места, поставить цели по сокращению времени производства и запасов незавершенной продукции на треть, а также увеличить выработку на 40%. Внедрили 7 новых процедур, применяется система передачи опыта и автономного техобслуживания. Сотрудники проходят обучение по бережливым технологиям. В России создадут единую программу исследований по кибербезопасности, чтобы объединить усилия ведущих игроков рынка для поиска уязвимостей в искусственном интеллекте, интернете вещей и других новых технологиях. Это поможет выработать общую стратегию защиты от современных угроз. Сбербанк планирует в 2027 году вывести на рынок собственную ERP-платформу нового поколения с потенциалом более 20 миллиардов рублей и станет главным разработчиком искусственной интеллект-системы для управления российской орбитальной станцией. Пирамида Хеопса в Гизе – единственное сохранившееся чудо света, которое стоит уже около 4500 лет, несмотря на землетрясение и утрату облицовки. Новые исследования объясняют ее устойчивость инженерными решениями. Пустые разгрузочные камеры над погребальной камерой фараона могли перераспределять нагрузку и гасить сейсмические колебания. Ученые установили 37 датчиков для фиксации микроколебаний, вызванных ветром, транспортом и природными процессами. Анализ показал, что грунт пирамиды реагирует на вибрации по-разному, что снижает риск резонанса. Внутри разгрузочных камер колебания значительно ослабевают, что подтверждает их роль в защите конструкции. Автор отмечает, что пока рано говорить о намеренной сейсмозащите, но результаты подчеркивают высокую точность древнего строительства.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Вот

«Танец Москвы». Москва, Москва, забери меня домой. Долгою упрямую строкой

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе Баффало. Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел в 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Дети, дети, молоко, будете здоровы!
6: Ульяновск FM.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
2: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
3: Октябрьская, 22Н, 729-789.
4: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
5: Ульяновск-ФМ.
6: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: Окна от Бориса. 653-753.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на эту неделю.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя важных разговоров и размышлений. Возможно, события, которые изменят прежний порядок. Пауза в делах принесет ясность и спокойствие. Тельцы. Это время глубоких перемен. Раскроются какие-то секреты. Не бросайтесь сразу действовать. Нужно сначала понять, что вам это принесет. Близнецы. Безопасного решения проблем не получится. Какие-то нарывы придется буквально вскрывать. Доверьтесь своему чутью. Оно не подведет. Раки. Неделя получения денег и подтверждения правильности принятых решений. Трудный этап позади, и вы сможете вздохнуть свободней. Львы. Неделя удачных догадок и вдохновения. Новое может прийти не с той стороны, с которой вы ждали. Возможно, неожиданные события. Девы. Неделя эмоциональной нестабильности и путаницы в мыслях. Не доверяйте себе. Лучше советоваться с близкими. Домашние дела успокоят и заземлят. Весы. Ваш потенциал будет скрыт, а возможности не очевидны. Следуйте за внутренним голосом. Это неделя подсознательных решений. Скорпионы. Невозможно все время расти и расширяться. Так можно и лопнуть. Это неделя осмысленной паузы и избавления от ненужного. Возможны встряски. Стрельцы. У вас будут возможности для действий, но не будет вдохновения. Самыми удачными окажутся тихие, незаметные дела. Козероги. Неделя мелких неурядиц и ссор. Могут быть неожиданно пересмотрены какие-то договоренности, а вот поездки будут очень удачными. Водолеи. Неделя конфликтов, которые расчистят место от ненужных дел и не тех людей. Будьте аккуратны в словах, не выдавайте ничьих секретов. Рыбы. Это неделя осторожности и внимания к деталям. Не стоит стремиться к большим успехам, они окажутся с изъяном или слишком дорого обойдутся.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Весь мир борется с сидячим образом жизни. Но шведские ученые пришли к выводу, что сидеть в кресле можно с прямой пользой. По крайней мере, для мозга. Почти 20 лет под наблюдением были 20 тысяч человек. Оказалось, что критическое значение имеет уровень мозговой активности. Сидячие привычки разделили на две категории. Просмотр телевизора или пролистывание соцсетей ускоряют ухудшение когнитивных функций. А вот умственно активное сидение, наоборот, защищает мозг. И это может быть чтение, офисная работа или решение сложных задач. Авторы исследования объясняют это просто. Мозг работает как мускул. Когда мы сидим пассивно, зоны памяти и обучения буквально засыпают. Но если заменить хотя бы один час бездумного отдыха у экрана на интеллектуальное занятие, риск снижения когнитивных функций падает сразу на 7%. При этом физическую активность ученые, конечно, тоже приветствуют.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы. 77 10 42.
5: Ульяновск ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня 1930 года в Москве родился композитор Евгений Птичкин. Автор хитов «Ромашки спрятались», «У любви глаза зеленые», «Сладкая ягода» и «Эхо любви». Всего он написал более сотни песен, в основном для кино. Птичкин окончил университет Гнесиных по классу композиции, а в 60-е годы прошлого века стал работать в кино. И песня из первой же картины принесла огромный успех. «Ромашки спрятались» на стихи Игоря Шеферана. Хит «Эхо любви» он написал по заказу для фильма «Судьба» на стихи Роберта Рождественского, а вдохновился собственным опытом любви ко второй жене Раисе. Она была корреспондентом на телевидении, и Птичкин вспоминал, что влюбился с первого взгляда во время интервью. Когда увидел ее, вдруг подумал: «Жена моя пришла». Композитор умер в 93-м, болело сердце. В те годы он, как и многие советские деятели культуры, страдал от невостребованности. Из-за нехватки денег продавал картины из своей коллекции. В 2005 году на площади перед гостиницей «Россия» установили звезду композитора Евгения Птичкина.

0: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы – тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга-спорт-арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.»
1: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
2: Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Вы слушаете радио Ульяновск-ФМ, радио Ульяновск-ФМ, новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Министерство просвещения Ульяновской области разъяснило порядок действий при угрозе ракетной атаки или атаки беспилотно-летательных аппаратов во время ЕГЭ. В каждом из 103 пунктов проведения экзаменов определены укрытия, а сотрудники прошли инструктаж. При сигнале тревоги экзамен приостанавливается, педагоги и ученики отправляются в укрытие, а время фиксируется. После отмены сигнала экзамен возобновляется, но участник может отказаться и сдать его в резервный день. Если суммарная продолжительность прерывов превысит 3 часа, экзамен завершат досрочно. В Ульяновской службе крови 1 июня состоится донорская акция, посвященная Дню защиты детей. Кровь, собранная в этот день, поможет сохранить жизнь маленьких пациентов в ульяновских больницах. Всех желающих присоединиться к донации ждут по адресу улица 3-го интернационала, 13/96. Организаторы пообещали подарить всем участникам памятный сувенир в знак благодарности. Кроме того, традиционно для доноров накроют стол со сладостями. 1 июня в России ужесточаются правила парковки для электромобилей, гибридов и машин с газобаллонным оборудованием. Бесплатная стоянка отменяется. За неправильную парковку на подземных паркингах физическим лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юридическим – до 2 миллионов. Нововведения закреплены в новом своде правил, приказом МЧС от 31 марта. Теперь владельцам таких авто запрещено свободно разъезжать на подземные парковки. Необходимо искать специально выделенные места. Противопожарные меры стали обязательными даже при отсутствии зарядных станций. Как пишет ТАСС, предприниматель Александр Стефанеско рассказал, что западные страны оказывают давление на жителей, желающих переехать в Россию. Из-за этого люди часто скрывают свои планы. Основные проблемы связаны с банковскими ограничениями. Например, французские банки замораживают счета клиентов резидентов Российской Федерации. Предприниматели также сталкиваются с пристальным контролем со стороны местных налоговых органов. По словам эксперта, основной запрос от иностранцев – это помощь и поддержка именно в решении финансовых вопросов при переезде. Японские ученые разрабатывают препарат для стимуляции роста новых зубов у человека. Средство блокирует белок, который сдерживает формирование дополнительных зубов, что ранее было подтверждено успешными опытами на мышах и хорьках. Клинические испытания на людях начались в конце 2024 года с участием 30 взрослых мужчин. На этом этапе главная цель – проверить безопасность препарата. В случае успеха следующим шагом станут исследования на детях от 2 до 7 лет с врожденным отсутствием зубов. Разработчики рассчитывают вывести препарат на рынок в 2030 году. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. На Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Самое яркое автомобильное событие последнего уикенда весны – 20-й юбилейный фестиваль «Вагбург». На площадке в Подмосковье собрались сотни эксклюзивных автомобилей брендов Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В отличие от стандартных автошоу, здесь нет дрифта и заездов на скорость. Главный критерий оценки – культура реставрации, сток и олдскул. Особое внимание всегда обращают на себя оригинальные радиоприемники и коврики. В экспозиции выделяются три эпохи. Первая – это зарождение культа. Легендарные микроавтобусы «Транспортер Т1» и компактные хэтчбеки «Гольф». Вторая – эра 90-х. Редкие модификации седанов «Ауди 80» и купе «Коррадо». Наконец, современное направление. Спортивные версии «Порше 911» и тюнингованные лифтбеки «Шкода». Масштаб события обусловлен высокой лояльностью клиентов к автомобилям концерна, который объединяет Volkswagen, Audi, Porsche и Skoda. В нашей стране около трети владельцев этих машин при смене автомобиля снова выбирают марку из этого же семейства брендов.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск FM, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дуэт «Роксет» открыл новый мировой тур. Шведская группа проводит его в честь 40-летия своего дебютного альбома. Турне началось в прошлую пятницу в Ганновере, а закончится в октябре в Вашингтоне. Конечно, заменить неповторимую Мари Фредриксон, ушедшую в 2019-м, невозможно, но гитарист и автор всех хитов Пер Гесли уверен, эти песни должны звучать со сцены. С прошлого года новой вокалисткой проекта стала известная шведская певица Лена Филипсон. Теперь поклонники слушают золотую классику в ее исполнении. От взрывной «The Look» до культовой баллады из фильма «Красотка». Впрочем, новые треки обновленный «Роксет» тоже выпускает. Давайте послушаем фрагмент песни «Bad Blood», где Пер Гесли зажигает вместе с Леной Филипсон.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 июня – Всемирный день молока. Праздник учрежден в 2001 году по инициативе ООН, чтобы напомнить о пользе продукта. Люди пьют молоко животных больше 10 тысяч лет. Древнейшие ископаемые останки одомашненной коровы относятся к 8-му тысячелетию до нашей эры. Молоко содержит до 80 полезных минеральных элементов, а кальций из него усваивается организмом почти полностью, до 97%. Благодаря молоку была создана первая вакцина от оспы, которую называли чумой 18 века. Многие умирали, а выжившие оставались с глубокими рубцами на коже. Английский врач Эдвард Дженнер, работая в селе, заметил, что доярки, переболевшие легкой формой коровьей оспы, никогда не заражались смертельной человеческой. Дженнер провел эксперимент. Взял немного жидкости из гнойничка на руке зараженной коровьей оспой доярки и ввел в 8-летнему мальчику. Тот перенес лишь легкое недомогание. Позднее доктор ввел мальчику уже настоящий оспенный материал, и тот не заболел. Дженнер назвал свой метод вакцинацией от латинского слова «вакка», то есть «корова».
4: А, коровы!
5: Дети, дети, молоко, будете здоровы!
6: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

not

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, южный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Проспект Ленинского комсомола, 19А.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. В Ульяновской области по итогам весеннего сезона искусственное лесовосстановление проведено на площади почти 1500 гектар, что на 14% больше плана. Соотношение восстановленных лесов к вырубкам и погибшим насаждениям составило 163% при целевом показателе в 103. В ходе акции «Сад памяти» было высажено более 700 деревьев, сосен, берез и дубов. Изготовлено около 80 килограмм семян. Посевы выполнены на площади 8 гектар. В мероприятии приняли участие свыше 600 человек. Наиболее активно работы велись в Барышском, Николаевском, Кузоватовском и Старомайском лесничествах. Дополнительно проведен агротехнический уход на 200 гектар. Специалисты Т-Плюс в Ульяновске начинают очередные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут с 1 по 8 июня и с 8 по 15 июня в Засвияжском районе города. В ходе проверок трубы испытывают повышенным давлением. Это помогает выявить участки с ослабленной конструкцией, которые затем заменяют. Такие испытания проводят, чтобы обеспечить стабильную работу системы отопления в предстоящий сезон. С полным графиком гидравлических испытаний можно будет ознакомиться на сайте компании Т-Плюс. Временный запрет на вывоз из России отходов излома драгоценных металлов продлен на полгода и вступает в силу с 1 июня. Ограничения будут действовать до 30 ноября 2026 года и распространяться на отходы и лом металлов, а также на лом электротехнических и электронных изделий. Под запрет не попадают катодная сурьма в слитках и проба от партии лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями массой не более 500 грамм в одной товарной партии. Российские ученые выявили первых зебувидных телят, устойчивых к климатическим изменениям, скрестив зебувидных коров с галштинской и симментальской породами. Полученные 5 телят чувствуют себя хорошо. Они станут родоначальниками новых селекционных форм и пройдут дальнейшие исследования. В основе работы лежит генофонд потомков зебу, полученных в СССР во второй половине 20 века. Эти животные сохранили ценные признаки – высокую жирность молока до 5% и устойчивость к суровым условиям и болезням. Как отмечает Министерство образования и науки, гибридизация европейских пород, и это стратегический шаг, основанный на современных геномных и биотехнологиях. Он позволяет создать принципиально новые генотипы крупного рогатого скота, адаптированные к климатическим вызовам. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

История о борьбе с собственными слабостями. Bad Habits, Ed Sheeran. Только что музыка, которую мы любим. Желаю вам яркого дня. С вами Роман Калашников. Буду до вечера. Много классной музыки у нас и дальше. Сейчас, например, «Серебро». Дыши.

0: Желаю всем отличного дня. У школьников официально начались каникулы, но а у всех нас официально началось долгожданное лето, с чем всех нас можно и поздравить. Летим далее. Тедди Свимс буквально через минуту, новинка «Мистер Всезнайка», «Мистер Ноу Ит Олл», ну а пока Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одну из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома. Кокосовое волокно, коир, обладает феноменальной прочностью и не гниет в соленой воде. Его использовали для создания уникальных боевых доспехов в Полинезии. Кокосовые доспехи не может пробить даже зуб акулы или костяной кинжал. Во время Первой мировой активированный уголь, полученный из обугленной скорлупы кокоса, был ключевым компонентом противогазов. Кокосовая мякоть содержит большой процент лауриновой кислоты. Эта кислота встречается преимущественно в грудном молоке человека, так что кокосовым молоком можно выкормить ребенка. Много кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свиноходных макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM 104.2.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Ульяновск FM.

0: Там, где музыка прежде всего.
1: В этот первый день лета пожелаю всем нам отличного летнего солнечного настроения. Оставайтесь в компании классной музыки. Дальше золотая коллекция. Мы подготовили для вас хит от Sugar Babes Shape, раньше Connells. И начнем с Joy, нашу золотую коллекцию.
2: Ульяновск FM 104.2.
3: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола 19А.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: сахарные девочки, только что в золотой коллекции этого часа. У нас дальше 5 песен о любви. Начнем с такого летнего солнечного трека «Stereo Love» Эдвард Майя и Вика Жигулина. Ну а пока музыка понятная без слов. Французские электронщики Space.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ «Украсят ваш день».
3: В этом выпуске с нами Дункан Лоуренс, Eurythmics, Зиверт. Через 3 минуты «Army of Lovers» «Obsession». А начнем 5 песен о любви с хита «Stereo Love». Это Эдвард Майя и Вика Жигулина. Немного взбодримся в 5 песнях о любви.

0: Волшебная песня, буквально воспевающая целительную силу любви «The Miracle of Love». С нами только что Eurythmics в пяти песнях о любви. Меня зовут Роман Калашников. В рамках пятерки послушаем еще одну композицию. Это трек «Аркада», игра «Дункан Лоуренс».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск-ФМ.
3: На радио Ульяновск-ФМ. Пять песен о любви.
4: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Селин Дион, также песня, которая передает эмоции от преодоления жизненных трудностей, от какого-то освобождения. Очень классный хит от Sonic Sky. А начнем золотую коллекцию с рок-легенд Pink Floyd.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: это Селин Дион в финале золотой коллекции часа. Дальше включаем Spice Girls, которые должны были вроде как воссоединиться в 2026 году. А пока в этом плане полная тишина. Ну и, в принципе, 26-й год еще не закончен. Может быть, когда-нибудь дождемся. Слушаем трек Viva Forever, а сейчас музыка понятная без слов. Wise Hand, Timeless.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Деспасито.
1: Мне кажется, идеальная песня для первого дня лета. Солнечный, яркий, даже жаркий хит от Луиса Фонси и Дэдди Янки. Только что музыка, которую мы любим. Калашников с вами. Рад составить компанию. Летим далее. У нас братья Гримм на старте. Кустурица.

0: Леони и Клаун Скотт «Stay» — золотые хиты. Далее классная песня «Shattered Dreams», такое меланхоличное звучание, выразительный вокал. Все это Джонни Хей джаз. Давайте послушаем.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Ульяновск-ФМ.
2: С вами Роман Калашников. Мы на пороге золотой коллекции. Включаем Моджо. Перед этим песня, которая была написана буквально спонтанно за одну ночь. Ну и самое интересное, задача была просто произвести впечатление на девушку. Никто не ожидал, что получится мировой хит. Это трек «One of Us» Джоан Осборн. Ну а начнет золотую коллекцию Рик Эсли.
1: Ульяновск ФМ 104.2.
3: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
4: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.
6: Золотая коллекция. Радио Ули.

Классный хит начала 2000-х «Моджо Леди» в финале золотой коллекции часа. Слушаем дальше песню «Rain», «Дождь», «Мариус и Джулия», но пока музыка понятная без слов. «Ванесса Мэй», «Classical Gas».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

помощью классной музыки настраиваем вас на позитив и продуктивный рабочий понедельник. Калашников с вами, рад составить компанию. У нас Purple Disco Machine только что, ну а дальше Светлана Владимирская, «Мальчик мой».

песня, которая буквально наполнена летним солнечным настроением, Glide, Naked и Portugal The Man. Классная музыка, и дальше у нас впереди Ричард Маркс, Right Here Waiting. Меня зовут Роман Калашников, всем привет!

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

юности, когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

по зимнему саду, по пустой мостовой. Он шел со мной рядом.

0: Хорошая музыка на Ульяновск-ФМ.
1: Меня зовут Роман Калашников. Желаю отличного рабочего понедельника. Чтобы он проходил легче и продуктивнее, ставим для вас классную музыку. У нас впереди Кашин, также легенды Queen, Show Must Go On. Очень мотивирующий хит, как мне кажется. Ну а начнем с Джорджа Майкла, нашу золотую коллекцию.
0: Ульяновск ФМ 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

нами только что Кашин, Кэтч в финале золотой коллекции часа. Далее у нас история о спасительной силе любви. Слушаем Дайду буквально через несколько минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Владимир.

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновском районе подвел первые итоги работы в новом здании. С середины мая текущего года его экспозицию посетили уже более 6 тысяч человек. Площадь нового комплекса в 5 раз больше, чем у прежнего помещения. Благодаря этому в экспозиции удалось представить множество уникальных находок, которые раньше не демонстрировались. Музей специализируется на морской фауне мезозойской эры. Таких учреждений в мире всего 6. И Ундоровский является единственным в России с подобной тематикой. Открытие музея для посетителей состоялось 15 мая. Проект был осуществлен при поддержке федерального бюджета. В день открытия регион посетила министр культуры России Ольга Любимова. Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проверила, как защищают леса и села от пожаров. Выяснилось, что ответственные лица не сделали минерализованные полосы возле 3 населенных пунктов. Такие полосы не дают низовому пожару перекинуться на дома и постройки. Без защиты оказались села Троицкий Сунгур, Комаровка и Монастырский Сунгур. Это создавало опасность для жизни и здоровья людей. При неконтролируемом распространении огня жители могли пострадать или погибнуть. Прокуратура направила ответственным лицам представление с требованием немедленно оборудовать минерализированные полосы. После этого нужные работы оперативно выполнили. Сейчас защитные полосы есть у всех 3 сел. Пожарную безопасность лесных массивов и населенных пунктов восстановили. В России планируют внедрить систему, блокирующую двигатель автомобиля при наличии паров алкоголя в салоне. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации. Кроме того, дополнительной разработкой станет система сбора информации о состоянии водителя автомобиля, которая будет обнаруживать признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Разработка подобной системы займется Минпромторг, Росстандарт, Минтранс, МВД и Минцифры России. С 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково стартует эксперимент по регистрации и посадке на самолеты с помощью биометрии. Как уточнили в Минтрансе, речь идет о рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К программе могут присоединиться и другие аэропорты, а также перевозчики. Участие пассажиров добровольное. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Чтобы пройти набор по биометрии, нужно заранее зарегистрировать данные в уполномоченном банке, а затем внести в единую биометрическую систему. Точки регистрации откроют и в аэропортах. Кроме того, следует дать согласие на обработку персональных данных. Однако в зоне транспортной безопасности паспорт все равно понадобится. Ученые из Вроцлавского медицинского университета выяснили, что кофеин ухудшает качество сна, снижает активность мозга в фазе глубокого сна, необходимой для восстановления. Это происходит из-за блокировки рецепторов, отвечающих за усталость. Исследователи предупреждают о риске порочного круга. Дневная потребность в бодрости из-за плохого сна приводит к новому употреблению стимуляторов, усугубляя проблему. Однако реакция на кофеин индивидуальна и зависит от генетики, возраста и метаболизма. Курс валюты на сегодня: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Madison Mars, New Vibe Who Dis, золотые хиты. Меня зовут Роман Калашников, летим далее, у нас впереди немного уральского рока. Послушаем песню, которую иногда называют «За звезду полжизни», хотя у нее есть, конечно, официальное название «Звезды 3000». Это смысловые галлюцинации. Давайте послушаем.

0: Американский певец, блогер и номинант на премию Грэмми Алекс Уоррен. Только что музыка, которую мы любим. Далее переходим к хитам, проверенным временем. У нас на очереди французская дива Милен Фармер. «Санс контрафасон».
1: Ульяновск ФМ. 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Ульяновск-ФМ.

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 13, днем до плюс 16.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск FM.
3: Oh, Father, tell me.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты

0: Всем большой солнечный летний привет, с вами Роман Калашников. Расскажу, что слушаем дальше. У нас золотая коллекция на старте. Включаем Lighthouse Family, чуть раньше медляк от Westlife Soledad, а начнет золотую коллекцию Сандра.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

0: нами только что Lighthouse Family Run в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся во вторник, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, красивая мелодия Moonlight Sonata.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Проспект Ленинского комсомола, 19А.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна от Бориса».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Реклама. Окна от Бориса. 653-753.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Легкая и уже такая летняя по настроению композиция «Fool Me Once». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер понедельника. Дальше у нас с вами еще Агата Кристи.

0: Высокие ноты брал британский музыкант Зейн. Композиция называется «Die for me». Вам желаю прекрасного уже летнего вечера, хорошего настроения. Дальше у нас Лайнел Ричи. Песня называется «Hello».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Помимо того, что сегодня у нас с вами случился первый день лета, сегодня еще Международный день защиты детей, а также Всемирный день их родителей. И все вместе послушаем золотую коллекцию, в ней By Condios, What's a Woman Without a Man, также Evanescence, а еще Les McKeown, Love is Just a Breath Away.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск FM.

0: под хит Evanescence Bring Me To Life завершается наш с вами золотой коллекции. И вам тоже легкого уже завершения всех дел на сегодня. Из музыки впереди Cher, послушаем Believe, а до этого еще инструментальная композиция Линдси Стерлинг.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола 19А.
3: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе Баффало. Хорошее дело. 1 килограмм 289 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы 77 10 42.
5: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Специалисты Т+ в Ульяновске начинают очередные этапы гидравлических испытаний тепловых сетей. Они пройдут с 1 по 8 июня и с 8 по 15 июня в Засвияжском районе города. В ходе проверок трубы испытывают повышенным давлением. Это помогает выявить участки с ослабленной конструкцией, которые затем заменяют. Такие испытания проводят, чтобы обеспечить стабильную работу системы отопления в предстоящий сезон. С полным графиком гидравлических испытаний можно будет ознакомиться на сайте компании Т+. Министерство просвещения Ульяновской области разъяснило порядок действий при угрозе ракетной атаки или атаки беспилотно-летательных аппаратов во время ЕГЭ. В каждом из 103 пунктов проведения экзаменов определены укрытия, а сотрудники прошли инструктаж. При сигнале тревоги экзамен приостанавливается, педагоги и ученики отправляются в укрытие, а время фиксируется. После отмены сигнала экзамен возобновляется, но участник может отказаться и сдать его в резервный день. Если суммарная продолжительность прерывов превысит 3 часа, экзамен завершат досрочно. Ундоровский палеонтологический музей в Ульяновском районе подвел первые итоги работы в новом здании. С середины мая текущего года его экспозицию посетили уже более 6 тысяч человек. Площадь нового комплекса – 5 раз больше, чем у прежнего помещения. Благодаря этому в экспозиции удалось представить множество уникальных находок, которые раньше не демонстрировались. Музей специализируется на морской фауне мезозойской эры. Таких учреждений в мире всего 6. И Ундоровский является единственным в России с подобной тематикой. Открытие музея для посетителей состоялось 15 мая. Проект был осуществлен при поддержке федерального бюджета. В день открытия регион посетила министр культуры России Ольга Любимова. Как пишет ТАСС, в Госдуме предложили 1 сентября сделать нерабочим днем, чтобы родителям не приходилось отпрашиваться на школьную линейку. По мнению парламентариев, День знаний можно сделать нерабочим за счет одного дня новогодних каникул. При этом 1 сентября останется началом учебного года. Всего в Трудовом кодексе Российской Федерации прописано 14 праздничных дней в течение года. А если они совпадают на выходные, то переносятся на какие-то из будней. Таким образом, общий баланс труда и отдыха в годовом измерении остается стабильным. Португальские ученые выяснили, что кетогенная диета может не только помогать в снижении веса, но и снижать риск заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Она переводит организм в состояние кетоза, где мозг использует альтернативный источник энергии – кетоновые тела вместо глюкозы. По мнению авторов, кетоны способны компенсировать энергетический дефицит нервных клеток, уменьшать воспаление и усиливать очищение клеток. Однако большинство данных получено на животных, а полноценные клинические испытания на людях немногочисленны. Ученые рассматривают ее как дополнительный метод поддержки пациентов наряду с основным лечением. Курс валюты на сегодня – доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

Меня зовут Алена Богданова, я пока еще здесь с вами. Добрый вечер, хорошего настроения. Далее у нас новый хит Тедди Суимса, называется «Мистер Ноу» и «Тол».

0: мистер Живаго, Little Russian. Сегодня у нас с вами Международный день защиты детей, и много чему они могут нас с вами научить, например, тому, как быть в моменте сейчас, а не тогда и потом. Далее Rag'n'Bone Man, композиция называется Human.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Альфа-Компа возвращается. Лучшее деловое событие города снова в Ульяновске. Более 3000 предпринимателей, топовые спикеры и главные темы. Тренды рынка, клиентский опыт и прорывные стратегии роста. 16 июня. Волга Спорт Арена. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-Банк 6+.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Ульяновск-ФМ.
2: На очереди у нас с вами интернациональный дуэт. Она из Австралии, а он из Франции. Сия и Дэвид Гетта. Композиция называется «Flames». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Кокосы долгое время оставались для жителей северного полушария экзотикой. Они не могут расти в холодном климате и нуждаются в океанских приливах. Сегодня кокосы. В Микронезии у берегов Восточной Африки вплоть до начала 20 века кокосы были официальными деньгами. Налоги тоже собирались кокосами, а за вырубку плодородной пальмы без разрешения вождя могла грозить смертная казнь. Строение кокоса – шедевр природной инженерии. Это идеальный непотопляемый поплавок. Кокос может дрейфовать в соленой воде океана до 100 дней, преодолевая тысячи километров. Соленая вода не проникает внутрь, а запаса пресной кокосовой воды и мякоти внутри хватает, чтобы семя проросло прямо на голом песке дикого пляжа вообще без почвы. Кокосовые пальмы физиологически нуждаются в разрушительных тропических штормах. В обычных условиях упавший кокос просто смоет приливом обратно в океан, где он погибнет. Только мощные штормовые волны способны забросить его далеко за линию прибоя. Глаза кокоса – это прорастающие поры. Через одно из них кокос прорастает, а две других – это аварийные клапаны для сброса давления газов, если жидкость внутри вдруг начнет бродить на солнце. Кокосы – это растительный стимулятор большой силы для раков крабовых воров. Они способны чуять кокосы за несколько километров и забираются ради них на высоту 10-этажного дома.

0: кокосовой воды пить нельзя. Она содержит экстремально высокую концентрацию калия. Более 3 литров кокосовой воды за день может привести к остановке сердца. И что на первом месте? В Таиланде и Малайзии существуют официальные школы для обучения свинохвостых макак сбору кокосов. Одна обученная обезьяна способна собрать до 1600 кокосов в день, в то время как человек не более 80. В местном праве макаки имеют особый юридический статус. Владельцы плантации обязаны обеспечивать им пенсию и регулярные перерывы в работе, а за жестокое обращение с кокосовыми макаками грозит реальный тюремный срок.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Золотые хиты.
1: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней мистер президент Коко Джамбо, Ace of Base, Wonderful Life. А в начале нашей с вами тройки появится легендарный музыкант, который называл себя неисправимым оптимистом. Это Джо Дассен.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Исубэ из Пельнама о такой жизни, которая радует Wonderful Life в золотой коллекции. Я порадую вас музыкой. Далее Дэвид Червит, Leap of Faith. До этого еще инструментальные композиции.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Проспект Ленинского комсомола, 19А. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Она яркая красотка из Голливуда, он певец, автор песен и модель. Камила Кабельо и Шон Мендес. Хит называется «Сеньорита». Далее у нас с вами еще Леонид Агутин. Послушаем песню «Остров».

прекрасного вам вечера понедельника в компании любимой музыки. Только что Элиса Мертон, No Roots. Далее золотой хит Dire Straits.

0: самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Дайдо Ханте, еще раз Мусен Тольсон. А в начале нашей с вами тройки появится секс-символ 80-х, живая легенда Саманта Фокс.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Колбаски для барбекю свино-говяжьи. Сосново-Ворская. 330 граммов. 149 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Расмус Янет Ольсен. Песня называется «Октябрь и апрель». А вот и лето. Пусть оно подарит вам много прекрасных моментов. Далее «Scorpions» «Does anyone know». До этого еще инструментальная композиция.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: На очереди у нас с вами группа «Сплин». Но прежде я еще узнаем, что нового в мире авто из минуты драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: «Пунция» переводится как «красное знамя». Марка была создана в 50-е годы прошлого века и выпускала лимузины для руководства Компартии Китая. В общем, автомобили «Пунции» отнюдь не пролетарские. В Россию везут новый флагман бренда – роскошный седан «Гойя». Топовая версия стоит почти 32 миллиона рублей. Он создан исключительно для буржуазного комфорта. Салон отделан редким деревом и кожей напа. На передней панели красуются классические аналоговые часы. Задние кресла оснащены многоточным массажем, вентиляцией и индивидуальными настройками наклона спинок. Благодаря двойным стеклам и активному шумоподавлению внутри абсолютная тишина. Кстати, спрос на подобную роскошь в России растет. По данным агентства «Автостат», с января по март этого года продажи премиальных машин выросли на 36%, до 29 105 новых автомобилей. Пока в лидерах рынка держатся «Эксид» и параллельный импорт от «BMW».

0: Вам желаю хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее The Weeknd, Blinding Lights. Прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На вторник послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Крылышки в соусе «Баффало» – хорошее дело. 1 килограмм – 289 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы. 77-10-42.
0: «Ульяновск-ФМ».
2: Инструментальная музыка. На «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Через полторы минуты у нас с вами Араш, Пьюалав, но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, держите в уме главные цели. Не надо отвлекаться на мелочи, даже если в моменте они кажутся более важными. Тельцы, возможно, моменты сомнений и колебаний, однако все поборет чувство долга и ваша ответственность. Близнецы, пришло время начинать подготовку к новому этапу работы или личной жизни. Хорошо бы уладить спорные финансовые вопросы. Раки, вы можете ощутить потерю сил или эмоциональное истощение. Не надо заставлять себя заканчивать дела, во что бы то ни стало. Львы, не стоит делать никакие дела, если вы не уверены в их конечной цели. Растрата сил впустую, дорогое удовольствие. Девы, день уточнения планов и приведения их в соответствии с текущей обстановкой. Не позволяйте эмоциям влиять на решение. Весы, настал момент контроля, что уже сделано, что происходит прямо сейчас и что еще нужно сделать. Скорпионы, велика вероятность выявить ошибку или обнаружить обман, могут разрушиться иллюзии относительно кого-то из вашего окружения. Стрельцы, день настройки на новый образ мыслей и действий. Хорошо бы напомнить себе план действий на ближайшее время. Козероги, хороший день для старта новых проектов. Ваша голова будет ясной, а эмоции спокойными, как никогда. Водолеи, отложите активные действия на другой день. Это день наведения последнего глянца на текущие планы. Рыбы, если будете делать что-то важное, оставьте место импровизации. Жесткие сценарии не подойдут.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, дождь, а ветер северо-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 11 до 13 выше нуля, а днем плюс 14-16.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск ФМ.
1: Призрачно все в этом мире бушующем.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск-ФМ.
0: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Cause I will leave the light on.
1: Ульяновск FM. Меньше слов, больше музыки.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.